0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: полисы мира. На радио Монте-Карло. Тель-Авив.
1: Израильский город Тель-Авив известен, пожалуй, не меньше, чем столица страны Иерусалим. Здесь 300 дней в году светит солнце, что делает этот мегаполис одним из самых солнечных в мире. Хотя горожане все равно жалуются на полгода невыносимой жары, точно так же, как москвичи, на снег и холод. Тель-Авив часто называют городом высоких технологий. Ведь там находится более 1500 штаб-квартир IT-компаний. В то же время качество и скорость местного интернета порой изумляют. Неделя здесь начинается в воскресенье, а по субботам почти все закрыто. Даже общественный транспорт и тот не ходит. Из-за жаркого климата и солнечной погоды большинство зданий в Тель-Авиве белого цвета. Поэтому его неофициально называют «белым городом». Здесь большие пляжи, красивая набережная и море. И несмотря на шум и суету мегаполиса, Тель-Авив очень по-курортному расслабленный. Особенно в шаббат, когда люди выходят на улицу и в удовольствие занимаются спортом, танцуют или загорают. Израильтяне очень любят вкусно поесть. И здесь даже ходит шутка про то, что еда в Израиле – национальный вид спорта. Сюда съехались люди из разных стран, поэтому кулинарные традиции смешались, а еда очень вкусная. Даже всемирно известные рестораны фастфуда здесь не прижились, потому что местный фастфуд, хумус или фалафель, оказался гораздо вкуснее. Любимое занятие жителей Тель-Авива в шаббат – ходить друг к другу в гости и есть, а заодно и укреплять личные связи, ведь они в Израиле решают все – от поиска жилья или хорошего парикмахера до устройства на работу и лечения. Еще один ключевой навык для жизни в Тель-Авиве – умение торговаться. Цены на любые услуги практически невозможно узнать заранее. Вместо этого можно получить приглашение встретиться и все обсудить. Какой в итоге окажется цена, будет зависеть от того, насколько клиент выглядит и как он умеет торговаться. Тель-Авив – это не тот город, по которому можно судить обо всей стране. В отличие от того же Иерусалима, он очень комфортный и свободный. Здесь никто не обратит внимания на старушку в ярко-розовой юбке и колготках в сеточку или на многодетного отца с волосами кислотного цвета. А уж комплексовать по поводу фигуры или роста в этом городе вообще последнее дело. В Тель-Авиве царит расслабленная и неагрессивная атмосфера. Люди на улице ходят медленно и даже вальяжно. И не поддаться обаянию этого шумного, живого, но такого курортно-расслабленного города практически невозможно.
0: Мегаполисы мира. На радио

0: Реклама.
1: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Неделя с Джорджем Майклом на «Радио Монте-Карло».
5: «One more try».
4: В 1986 году Джордж Майкл покинул невероятно популярный проект Wham и занялся сольной карьерой. Через год он выпустил свою первую пластинку, получившую имя Faith. Альбом стал очень успешным. По всему миру он разошелся тиражом более чем в 20 миллионов копий и принес Джорджу Майклу премию Грэмми в номинации «Пластинка года». Одной из самых известных композиций с Faith, помимо титульного трека, стала песня «One More Try», выпущенная синглом в 1988 году. Джордж Майкл. «One More Try».

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: улицы мира на радио Монте-Карло. Набережные. Бульвар Круазет. Каннский бульвар Круазет, пожалуй, самая известная набережная мира. Ведь именно здесь находится фестивальный дворец главного мирового кинофестиваля мира. История легендарного променада уходит вглубь веков, когда на этом месте проходил путь Малого Креста, по которому паломники шли в Леринский монастырь. На прованском диалекте «Малый Крест» звучит как «крузето», так и появилось волшебное слово «круазет». Впрочем, обустроенная набережная вместо древней дороги появилась относительно недавно. В 1853 году мэр Канна ходатайствовал о выделении прибрежной полосы под сооружение променада для прогулок. Спустя несколько лет муниципальный совет наконец согласовал проект с местными землевладельцами и началось обустройство новой улицы с проезжей частью. После Второй мировой войны большинство крупных зданий на набережной были перестроены. Тогда же, в 1949 году, место навигационного кружка, построенного в 1864-м, занял первый дворец фестивалей. Протяженность знаменитой набережной — около 3 километра. С Круазет открывается красивый вид на Леринские острова, где когда-то находилась тюрьма Форт-Рояль. Известна она тем, что в ней содержался самый загадочный узник всех времен — человек в железной маске. Там же сейчас находится Леринское аббатство, основанное в 410 году. Рядом есть старый порт, где швартуются круизные лайнеры и яхты звезд кино, миллионеров и олигархов. Главные достопримечательности здесь – отель «Карлтон» и казино «Палм-Бич». Ну и, конечно же, пляжи.
1: Улицы мира.
0: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге 58-88-88.
8: Радио

0: Реклама.
1: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге. Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111! 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио

0: по-креольски.
1: В фильме «Унесенные ветром», снятому по роману Маргарет Митчелл, показана атмосфера южных штатов США в 1860-х годах. Конечно, один из важнейших элементов той культуры – это кухня. Когда изголодавшаяся в таре Скарлетт О'Хара оказывается в Новом Орлеане, ей кажется, что она никогда не наестся вкусных местных блюд. Среди них устрицы в тесте, сладкое мясо и рыба по-креольски, запеченная в промасленной бумаге. Чтобы приготовить это блюдо, нужно филе белой рыбы, например, трески. Ее запекают на подушке из лука и сельдерея, а сверху накрывают луком, перцем и помидорами. Подавать блюдо лучше с дольками лайма. Он оттеняет вкус рыбы и овощей. Рыба из романа «Унесенные ветром» — рецепт, который показывает особенность креольской культуры. Земли Луизианы несколько раз переходили из рук в руки, и это породило оригинальную местную кухню. В ней сочетаются вкусы и традиции разных народов – индейцев, французов, испанцев и англичан. Местные продукты готовят по французским технологиям, но при этом используют привезенные испанцами из Индии специи и овощи из Южной Америки. Киноменю.
0: На радио
1: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата и годов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В Ленте!
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
14: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Смотрите с 23 июля.
6: Погиб мужчина.
7: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
5: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
8: Я не хочу уходить.
9: Не лишайте себя нежности.
5: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/sb/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
10: Неделя с Джорджем Майклом на «Радио Монте-Карло».
11: Where or when?
10: Несмотря на то, что Джордж Майкл показал себя как талантливый автор песен, он не гнушался и кавер-версий. Страсть к ним началась у него еще во времена «Wham». Одним из самых первых каверов Джорджа Майкла и Уэм можно считать песню «Love Machine». Этот заводной диско-хит впервые записала в 1975 году группа The Miracles. А в 1999 году Джордж Майкл выпустил целый сольный альбом «Songs from the Last Century», полностью состоящий из кавер-версий известных песен, в основном джазовых стандартов. Одной из них стала композиция «Where or When», написанная в 1937 году для музыкального фильма «Дети в доспехах». Джордж Майкл, «Where or When».

0: Реклама. Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге. Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup-defis-sto.ru.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111? 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
3: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте.

радио Монте-Карло. Хоуминес. Американское понятие «хоуминес» появилось в середине 19 века для обозначения чего-то напоминающего о доме. В наши дни для многих американцев это стало способом обрести счастье и умиротворение в условиях бешеного темпа жизни. «Хоуминес» подразумевает домашний уют, некую персонализацию интерьера, своеобразное возвращение к истокам. Это могут быть подушки, коллекции безделушек, много дерева, столы для хобби, словом, что-то такое из области ретро. Понятие «хоуминес» на передний план выводит комфорт, заставляя забыть о стиле и идеальном порядке. Поэтому функциональный и простой минимализм, которым так гордятся скандинавы, американцев немного шокирует. Впрочем, хоуминес — это не только предметы старины, это также и определенные действия, хобби. И в этом нет равных американским домохозяйкам. У многих из них есть как минимум одно творческое хобби. Основной мотив — ностальгия. Одни вышивают крестиком, другие вяжут, третьи пекут хлеб или варят мыло, и очень многие обожают квилтинг. Это такая техника лоскутного шитья. Американцы считают, что подобный крафтинг, то есть ручное творчество, отличный способ замедлиться и заземлиться в нашем бездушном и сплошь автоматизированном мире. Хоуминес не подразумевает жизни в спешке. Эта концепция создает уютный и приветливый дом, где так приятно на время спрятаться от проблем и тревог большого мира, чтобы снова набраться сил. Воплотить хоуминес можно в любой стране. Для начала можно обустроить дом, найти уютное хобби и собрать вокруг себя друзей, с которыми приятно поделиться кусочком своего домашнего тепла. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение из банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В ленте.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.t. Банк.ру 0+.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Погиб мужчина.
7: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
8: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
9: Я не хочу уходить.
10: Не лишайте себя нежности.
8: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Костюм, носки, бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111!
1: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Премьера. Старт продаж нового СТО МХ в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового СТО МХ в СТО Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
5: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defisesteo.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Натадола. Еще пару десятилетий назад о существовании пляжа под названием Натадола знали лишь жители островов Фиджи, в частности, самого большого из них – Вити-Леву, на котором этот пляж расположен. Туризм на Фиджи начал активно развиваться лишь в середине 20 века, в наши дни став самой быстрорастущей отраслью местной экономики. Гостей привлекают на острова в первую очередь красивейшие и чистейшие песчаные пляжи. А лучшим из них признан Натадола-Бич, попавший в десятку самых живописных пляжей планеты, а также в список 25 самых романтичных пляжей по версии Forbes Traveler. Найти пляж Натадолы сегодня не так-то просто. А в конце прошлого века о нем знали лишь местные жители, которые тщательно скрывали это райское место от посторонних. Впрочем, вездесущие туристы однажды все-таки проникли сюда, и с тех пор их число, равно как и количество отелей, окруживших пляж, растет не по дням, а по часам. Теперь местным жителям не остается ничего другого, кроме как придумывать, как развлечь гостей. Кроме традиционных пляжных занятий, таких как серфинг, дайвинг, прогулки на яхте и тому подобного, популярностью в этих природных декорациях пользуется проведение свадебных церемоний, частью которых нередко становится и национальный танец на углях. Считается, что если этот танец на свадьбе был, то семейная жизнь сложится удачно. Почти половина туристов, посещающих Фиджи, — гости из Австралии. Немало здесь также американцев и жителей Новой Зеландии. А вот европейцев существенно меньше, даже несмотря на то, что многим из них, россиянам в том числе, виза для въезда в страну не нужна. Ее бесплатно ставят прямо в аэропорту Фиджи.
1: Пляжи мира. На радио

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Тена Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тена Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тена Т8, комплектация актив 2020.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
7: Смотрите с 23 июля.
8: Погиб мужчина.
9: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
7: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
10: Я не хочу уходить.
11: Не лишайте себя нежности.
7: «Между небом и землей». В кино с 23 июля. 18+.
12: Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платье. Юбка. Туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Вы слушаете...

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Аутсайд. В апреле 1998 года Джордж Майкл был арестован в общественном туалете в Беверли-Хиллз по обвинению в непристойном поведении. Как позже объяснял певец, его спровоцировал полицейский в штатском. После этого происшествия Джордж Майкл был вынужден открыто заявить о своей идентичности. Кроме того, музыкант написал песню «Outside», в которой высмеял произошедшее. В клипе на эту песню парень целует девушку, которая вдруг превращается в грозного полицейского. За видео последовал судебный иск от полицейского, арестовавшего Майкла. Тот утверждал, что певец нанес ему своим клипом психологическую травму. Впрочем, в этом случае суд Джорджа Майкла оправдал. Джордж Майкл. Outside.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да. Дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова» всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова» – здесь есть все, что действительно нужно. А главное – уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 890 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
2: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на course.group.defis.sto.ru.
4: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
5: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Море летней музыки. На радио Монте-Карло.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Мёкки.
0: Финляндию нередко называют страной озер и дач. Хотя в самой Финляндии до природы даже из крупных городов рукой подать. Для настоящего загородного отдыха финнам этого мало. Их дача, которую называют «мёкки», почти всегда связана с идеей подлинного уединения. Дом в лесу, на берегу озера или моря, без близких соседей и без лишних границ между человеком и природой. Как правило, финская дача представляет собой деревянный домик. Рядом отдельная сауна, хозяйственные постройки, лодка, причал, дровяная печь, сад или небольшой огород. Здесь важны не внешние атрибуты, а сам уклад жизни. Даже если речь идет о дорогом загородном доме, суть остается той же. Дача нужна не для светской жизни, а для возвращения к простоте, к тишине, к ритму, в котором все определяется погодой, водой, светом и сменой сезонов. Не случайно у финских дач почти никогда нет заборов. В стране, где безопасно и просторно, они просто теряют смысл. Мёкки — это не просто место отдыха, а целая философия. В будни финская жизнь может быть вполне городской, собранной и современной. Но с наступлением выходных многие стремятся уехать туда, где можно топить сауну, рубить дрова, выходить на лодки, собирать ягоды, гулять по лесу и заниматься самой обычной физической работой на свежем воздухе. Особое место финская дача занимает и в семейной традиции. Это пространство, где детям передают навыки, которые в городской повседневности кажутся почти забытыми, но в Финляндии по-прежнему считаются важной частью жизни. На даче учат разжигать огонь, обращаться с инструментами, управлять лодкой, различать съедобные ягоды и грибы, ориентироваться в лесу, понимать, какие растения безопасны, а какие нет. Здесь ребенок не просто отдыхает на природе, а постепенно осваивает мир как живую и понятную среду. Сегодня финская дача воспринимается уже не только как часть быта, но и как важная часть национального культурного кода. Несколько лет назад типичные мёкки решили сделать музейным экспонатом. В музей под открытым небом Сиурасаари под Хельсинки, где собраны исторические постройки со всей Финляндии, привезли самый обычный летний дачный домик. Его выбрали из нескольких десятков вариантов именно за узнаваемость и обыденность. Небольшой дом площадью около 40 квадратных метров, с мини-кухней, двухъярусными кроватями, печкой, книгами на полке и дождевиками в прихожей оказался почти образцовым воплощением финской дачи. В нем нет показной красоты или декоративного уюта, зато есть главное – ощущение настоящей жизни, знакомой многим поколениям финнов.
1: Загородный сезон на радио Монте-Карло.
2: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
0: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: оцените свои финансовые возможности и риски.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
2: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
3: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Линии Наска. Древние геоглифы на плато Наска в Перу до сих пор вызывают множество споров относительно того, кто, когда и зачем их создал. Калибри, обезьяна, паук, цветы, ящерица, геометрические фигуры. Плато словно холст исчерчено гигантскими узорами. Впервые их заметили в середине 16 века испанские конкистадоры, решившие, что перед ними путевые указатели. Хотя о том, что там есть рисунки, испанцы тогда даже не догадывались. Разглядеть геоглифы позволило развитие авиации. В 1939 году американский археолог Пол Косок повторно открыл рисунки Наска. Пролетая над плоскогорьем на самолете, он увидел странное изображение огромного размера, напоминающее птиц и животных. Их очертания пересекались линиями и геометрическими фигурами, но выделялись настолько отчетливо, что усомниться в увиденном было невозможно. Двумя годами позже изучением рисунков занялась немецкая исследовательница Мария Райхе. Она же в 1947-м сделала и первые фотоснимки загадочных начертаний, воспользовавшись услугами военной авиации. Следующие полвека Райхе посвятила расшифровке геоглифов, но раскрыть их секрет так и не смогла. Как, впрочем, и никто после нее. До сих пор существует множество версий, что же значат эти линии. Одни считают, что это древняя растительная система, другие, что это святые тропы инков, третьи утверждают, что это самый древний на Земле учебник астрономии или календарь. Мистики утверждают, будто линии Наска — это послание пришельцев. Только ни одна из этих теорий не подтверждена научно. Неизвестно также и как именно древней цивилизации удалось сделать эти рисунки, очерченные одной непрерывной линией. Идеально ровные траншеи уходят за горизонт, пересекая высохшие русла рек, взбираясь на холмы и при этом не отклоняясь от своего направления. При том, что даже современные геодезические методы не позволяют провести на пересеченной местности прямую линию без существенных отклонений. Еще одна загадка. Почему вокруг рисунков не осталось тропинок от тех, кто вел эти земляные работы? Всего на плато Наска можно обнаружить порядка 30 рисунков, 788 геометрических фигур и тысячи линий и полос. В 1994 году геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор линии Наска – одна из главных достопримечательностей Перу. Над плато ежедневно организуют вертолетные экскурсии, потому что с земли геоглифы увидеть невозможно. Хотя еще один вариант осмотра линий – смотровая площадка на шоссе Панамерикана. Только в этом случае из-за большой удаленности рисунков увидеть удастся лишь два из них.
1: Чудеса света на радио

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Мам, а почему трава зеленая?
11: Откуда берется гром?
12: Зачем коту усы?
13: Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
16: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
17: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление — Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
19: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Погиб мужчина.
12: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
13: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
14: Я не хочу уходить.
15: Не лишайте себя нежности.
13: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
7: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Калуге 7 часов вечера. Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
4: Неделя с Джорджем Майклом на «Радио Монте-Карло». Уэм, do you feel like dancing? Дуэт Уэм состоял из Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Сегодня имя Майкла известно больше, именно он добился успеха после распада группы. Интерес к музыке проснулся у Джорджа после необычного случая. В детстве он упал, и это буквально перевернуло его жизнь. До этого мальчик увлекался насекомыми и мечтал стать биологом, но после падения полностью переключился на музыку. Будущие участники Уэм познакомились в школе. Их объединила любовь к музыке и желание выступать. Название группы Уэм, что дословно означает «бац», Джордж придумал, вспоминая тот самый переломный момент в своей жизни. Уэм, do you feel like dancing?
6: Do you feel like dancing, yeah?

0: Калуге 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио «Монте-Карло» представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики, добавим латинского колорита,

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Fast Love. В 1990 году Джордж Майкл выпустил второй сольный альбом «Listen Without Prejudice Volume 1». После этого он подал в суд на свой лейбл, обвинив их в недостаточном продвижении пластинки. Музыкант пообещал больше не выпускать альбома на этом лейбле, если проиграет дело. Суд он действительно проиграл и на несколько лет прекратил писать музыку. Только в 1996 году, уже на другом лейбле, вышел его новый альбом «Older». Главным хитом с пластинки стал сингл «Fast Love», выпущенный вторым по счету. Джордж Майкл. «Fast Love».

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.